0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: В дни, когда взял, и в дни, когда
1: взял.
0: И так
1: Darkholm.
0: Обитал.
1: Smart. Stick finger.
0: И спасал их всех. Заслонял их с собой.

Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: ударом
1: finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: next door
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: suction.

0: пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки, обрубив, примут

0: Reached out and played with his dick.
1: Бой становится
0: Dungeon Master.
1: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
0: Calm.
1: Перемешку с человеческой
2: семен.
1: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
0: Cucks.
1: И жизненным опытом. Не спеша начнете
0: Suck.
1: С выбит аккуратность.
0: Swallow your
1: возможно, а возможно так и ничего и не случится.

0: учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
1: срывает
0: от жадности. Ты ему про... Он тебе
1: про...
0: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: придет. Fisting you.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the true.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Как? Не дойдет.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

рубрика «Бдёга». Прекачается Надюна, Шереметьевский Бакар. И у вас корейский Данджи. На общественных началах, если только захотите, будет личный бой next door.

0: Только я не
1: сакак
0: золотого сюда грубый
1: стал
0: сюда
1: as we can
0: слово сюда грубый
1: стал
0: сюда
1: as we can
0: слово сколько я не
1: сакак
0: золотого тишай в тишине
1: или в хорне
0: тумане накрывал
1: ass.

sweet horny. Yeah, do anal. For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского. Sweet horny. Yeah, do anal.

0: Dungeon Master.
1: Идет-ка дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Как? Dungeon Master.
1: Идет-ка дну.
0: Dungeon

0: Fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак.
1: Черные делишки.
0: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
2: Fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
2: Boy.

0: Бой.
1: Разводит огонь.
2: Really?
1: Нужен кованым.
0: Anal.
1: Единый
3: отбой.
1: Держит.
0: Fat cocks.
1: Над картой.
0: Anal.
1: Где будет.
0: Coming.
4: Master.
1: Делают у нас.
3: Fun slash.
1: Мы чувствуем.
0: Finger in.
3: Art.
0: Anal.
1: Апостол.
2: Really?
3: Boss. In this gym.
0: Amazing sex.
1: Прекрасный.
0: Man. Fisting.
1: Иисуса Христа.
0: Coming.
1: Гау дому.
0: Do anal.

Ой. Корни, да? А ты красна? Корни, да? Нас не догонят, не любят, да? И мне понятно, только без love. Только не мимо, лучше ass. Но не обратно, только... Stick finger. Stick finger.

0: coming.
1: О нем зимы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стикфорд.

0: на радио.
1: Здорово. МС здесь. Сейчас буду читать свой
2: shit. Oh shit, I'm sorry.
1: Да.
2: Suck
1: мой дик. Да.
2: Do anal.
1: Донбасс. Давайте. Раз, раз.
3: One, two, three.
1: Четыре, восемь.

0: Volcano. That turns me on.
1: Соленой кормит
2: семена.
1: Набережь закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.

0: И когда-то шли в бой, не без вас этот мир стал пустой. Знали...
1: Testing.

0: Manaya.
1: Bondage.
2: Fucking
3: latex glove.
2: Skater,
3: Bondage,
2: fucking latex glove.
3: Skater,
2: anal,
3: на вечно в свой заброшенный.

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Мой next door.
1: Где моя
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая
3: Mistake.
1: Я спросил
3: у Fucking slave.
1: Где моя
2: Billy Harrington.
3: Slave.
1: Забросал меня осеннюю
3: листву.
1: Я спросил у осени, где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: Семен.
1: У Семен я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго Семенок слезы лил за моим окном. Я спросил у мисс, где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Dungeon.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: гей-вебсайта,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Гей-вебсайт
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась. Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жертвой. Я спросил у
1: Boy next door.
0: Я спросил у
2: Слэйс.
0: Я спросил у
2: Кроссбой.

0: событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dicks.
2: Fuck you!
3: That cock. That cock.

0: Billy Harrington.
1: Оля хочет места.
2: Секс.
3: Бондаж.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming.
1: I am on top.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же подъезжу.
2: Bad talk. Bad talk.
4: Bad talk.

0: Ain't no
1: true boss in this gym.
2: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты.
0: Oh, master.
2: Все, давай, успокаивайся.
0: Как?
2: Расправила и вперед.
3: Если ты хотел.

0: очень deep fucking.
1: Говорят, на Кавказе живет
0: boy next door.
1: Говорят,
0: where's the drone?

0: все говорят, что только то, кто сумеет хоть чем-то
1: You ain't no fucking deep.
0: I sure I need to
1: celebrate.
0: Любят.
1: Suck some dick. The semen. My ass.
0: Нет.
1: My ass.
0: Fisting.
2: Gang enough.
0: Он не любит.
1: Latex gloves.
0: Hip.
1: Lube it up.
0: А еще говорят, что любовь.
1: Dungeon master.
0: На Кавказе так свято, как учит
1: гей веб-сайт.
0: Это Кавказ.
1: Fisting is 300 bucks.

0: thing is 300 bucks.
1: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Fat cock.
3: Таким огромным, огромным.
2: Fat cock.
1: Положить голову на мягкую.
3: Ass.
1: Перевай. Обязательно
2: The semen.
1: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторы, кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: master. Fat cock.
1: Забыл, чтобы
2: gay sex.
1: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
1: Был, но перебор.
2: Please.
1: Кричат тех пор.

0: master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Проблема, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: малыш?
1: Вы поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Свертят на
3: данжен
1: назад. Сами будем мы решать, где
2: suck dick. Anal.
1: Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm back.

0: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дуэйно
0: Все поголовно предали
1: Майкам
0: Придумали, стали И ближе, сделаешь то, что
2: Спанкинг.

0: пиздуйте нахуй, сука, ёбаные
1: пиздуйте. Под капот, в 300. На карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, располнил стоп. Цвет как
2: семен.
1: Цвет родной, прям так.
2: Фонтан, фингер,
1: чит за
2: тейн.
1: Имена дорогих,
2: гей, марки.
1: В смолке, смолка и скучно,
2: yes.
1: Не смолк. Эти губы на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
2: пусты.
1: Большой, править на бой, это всегда было пол. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: dungeon.

музыки. Так, кинцась, но конечно меняется быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней новенький пендель. Правил в джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом 300. На как заполнен.

0: чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что...
1: Eight different penetration sound.

0: Dark fantasy.
1: За вами
2: the semen.
1: Нашу
0: next door.
1: Под губой.
0: Boy. Boy.
1: С тенью.
0: Boy.
1: С тенью. Или игра с самим собой.
0: Boy.
1: Нужен
0: fisting. Boy.
1: Нужен
0: fisting. Boy.
1: Нужен
0: fisting. Boy. Fisting.
1: Нужен
0: fisting.
1: Да.
0: Boy.
1: Нужен
0: fisting. Boy.
1: Нужен
0: fisting. Boy.
1: Вакцины.
2: The semen.
1: Вакцины.

0: кабина. Все будет красимен. Люблю семена. Люблю семена. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки в
1: семена.
0: Не певцы. А он похож на Бессимен. Обещаю, не
1: вкуси,
0: я
1: фистинг,
0: не играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминает
1: фистинг, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт. Фистинг, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт. Бойт, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бойт.
0: Нужен
1: фистинг, бойт. Фистинг, бойт.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бойт.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бойт.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бойт.
0: Да. Да. Бойт. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Ой, это ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Ой, это ты был
1: артист.

0: Вспоминает
1: Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Anal.
3: Черный.
2: Latex glove.
3: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
4: Billy Harrington.
3: Звезда, да, мне кажется.
2: Swallow.
3: Пока я не вошел, пока в них
2: fisting.
3: Не успел. Я вынул.
2: Your hands.
3: Чтоб не...

0: достать этот бандаж?
1: Кто Керрингтон?
0: Не найду. Повесь мне в нем.
2: Make me come.
1: Кто Керрингтон?
0: Не найду. Хотя по сути это лишь
2: гей-вебсайт.
0: Черный
2: латекс глаз.
0: Нам ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
1: Билли Харрингтон.
0: Звезда, дай мне каждый
2: свалом.
0: Пока я не вошел, пока мне не успел. Я вынул. Я нежный твой. Я нежный твой.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Well, master.
0: Когда за
2: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting
0: ass. С ним пришла толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс.
1: Suck some dick.

0: Мэри.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
2: Semen.
3: My ass.
4: Данжи.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Данжи.
3: Anal.

Директор — это мой отец. Директор — это мой отец. Директор — это мой отец.

0: Радио.
1: Гей-вебсайт.
2: Я приду, когда зацветет.
3: My calm.
2: И покрасит в розовый собой.
3: Latex club.
2: Соберу букет полевых.
4: Fat cocks.
3: Swallow.
2: И мое...
3: Soft anal.
2: Спалит.
5: Oui, oui.
6: Spanking.
2: Ничего мне не...

0: ты вчера зацвела.
1: My ass.
2: Master Luba Dub.
0: И бросает.
3: Слышь.
0: Словно
4: гей веб-сайт.
0: Заблестят.
3: Вар дикс.
0: Невзаимно ты прости. В питерской
2: кухне
0: кто-то точит на...

0: Gay party.
1: Последней весны. Сколько боли в
2: Anal.
1: Месте все.
0: Wee-wee.
2: Fucking slay.
1: На же автобусы.
2: Latex glove.
1: Это все весна.
3: Gay boy. Gay boy.

0: this thing. Do this
1: thing.
0: Yes.
2: Помнишь эти дни, когда с тобой вдвоем
0: stick finger.

если захочу. Поверь мне, детка, я не дам тебе. Я не дам тебе душу. Максимум, что это то. Может быть, чуть больше, если ты Dungeon Master Artist.

0: ближе к мясу. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный артист заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
1: Машина,

0: будет fucking deep. Он наступит скоро. Надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
1: Loop it up.
0: Я
1: stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: подошло свое. Next door.
1: Медленно.
0: Calling.
1: Успех в делах, семья и начали раны.
0: Семена.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formed into artists.

0: año.
1: Gay website.
2: Semen.
3: Yeah, my
2: swallow.
4: Молодой, если на нем слово шмотки флоу, что ты хочешь это? Брат берегу, его пиздярит как бы. Сегодня заработал, я не мог не сделать.
5: Spank, bless.
4: Позже я был ёбаным изгоем. Ай, час они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
2: Уберите
4: моего, мне так неприятно. Я обкуренный читаю, ничего не понятно. Я заскаймил ма, я думаю он был такой обёбанный. Я
2: смолок,
4: я видел так много, будто футбольный мальчик. Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
2: Программа
4: Уивудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
2: дек,
4: я
2: люблю.

0: близняшек моего отношить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
2: хоть
0: его бы впечатлили мои
2: фильмы.
0: Как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
1: awesome.
0: Может
2: колы
0: лицо, как драндулет. Мать тетя ушла от моего
3: Uncle. Ведь он
4: Glass.
2: Yes, I'm a floor.
0: I'm a floor. Не твое, да?
2: Не, это в Данге не буду слушать.
5: Come on, let's go.
6: Slow down. That's good.
7: My little brother's hanging out with him.

0: Эйно.
1: Ищи по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваших. Затыкаю.

0: захожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай. Ты отдал
2: Latex glove.
0: Позволил мне согреться. Я разбила твой потом разбила сердце. Тебя стукнул
2: boy next door.
0: Мне стукнуло 17. Ты несешь какой-то
2: shit.
0: Меня несет
2: Ben-tangin.
0: Лай, лай, лай. Ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: Simen.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают
2: Fisting.
0: Больно. Лай, лай.

0: телевизионных
1: гей-наборах.
0: И penetration. Все больные. Вновь дует в
1: мухи.
0: Сибирский. По камере.
1: Do anal. Suck some dick.
0: Не будет у меня.
1: Да, no.
0: Наступает. И не бойся их. Лишь список.
1: Да, no.
0: С малолетки.
1: Okay.

0: солнце.
1: Ни солнца
0: не будет у меня. Надейно наступает. И не больше.
1: Ни солнца.
0: Лишь список.
2: Just look at fucking pain now. We'll hang around more.

0: у тебя все окей. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры. Баночь, веб-сайт.

Это история, это история, которую еще предстоит познать. Все тонкости.

0: людей.
1: К тебе придет, он тебя найдет и
2: любит, да.
1: А потом
3: он
1: совсем не такой, как я. Только жалко мне.

0: Dark Home.
1: По Америку открыл.
2: Performance.
1: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
0: Subject.
2: Fuck.
1: От трубки.
0: Semen.
3: Next door.
1: Раскуренность.
2: Boss.
1: Привычка.
0: Swallow.
1: Cough. Пошла в масштабе.
4: Предупреждает.
0: The semen.
2: Это.
0: Cough.
4: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark Holmes,
0: boy next door, turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Ah! Do gay performance art.
2: Dark Holmes.
0: Anal sex.
5: Немало утекло с тех пор.
0: The semen in my ass.
5: Нам слаще аромата роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: Semen.
2: Dark.
0: Your finger.
4: Предупреждает.
0: The semen.
2: Come.
5: Предупреждает!
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
7: Извини меня за грустный...
0: Anal sex. Your finger.
7: С нынешнего дня
5: объявим.
0: In my ass. The semen.
2: Это...
0: Come.
4: Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.

0: some dick.
1: Маленький.
2: А, лоу.
1: Я взрываю.
0: Тебя как
1: дует. На ремне висит. Маленький мой.
0: Дует, дует, дует.
2: Сисень.
1: Буду.
2: Эй, но.
1: Буду. Ну а...
2: Мастер.
1: Послежи.

0: Asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Да поставила, делаю.
1: Sex.
4: The semen.
2: Я подслила, делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Subject.
2: Я купила.
0: Latex club.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради вас.

0: Держусь под пивы, да и форы.
1: Я поцелуй.
0: Емусь под пивы, сосусь под пивы. Если нет, значит нет.
2: Anal.
0: И все мои братки в пивы. Об этом в курсе.
2: Сидят.

0: Паша, Билли. Ему спадливый, засуй спадливый. Если нет,
1: Данчин, Билли,
0: значит нет.
1: Эй, но,
0: Симен. Все мои братки в скейтборе. Об этом в курсе.

0: Сотрись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мой
2: anal
1: вставляют
2: two bad hogs
1: и выкачивают из
2: my ass
1: the semen. Это так
2: horny.
1: Это так
2: amazing.

0: Декер, а потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots. Oh.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: come.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha.

0: Это создано для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Именно.
2: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.

Секс. У каждого свое, у каждого свой. I've got a fat cock. Порядочный по жизни, это уже нести. Это anal. Fisting. Загаданный за лбу. Багажник. Fucking deep. Next door. Day.

swallow semen. Master Mike. Так. Сегодняшний программ. Boy next door.

0: на радио.
1: Gay website.
2: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Полмастер. Все, давай, успокаивайся.
3: Какс?
2: Расправила и вперед.

0: Тогда мы...
1: Гей-вебсайт.
0: Вдруг запляшут облака. И...
2: Full master.
0: Напиликает на...
1: Диггс.
0: Звёный город.
2: Latex club.
0: Начинается...
2: My car.
0: Ну, а...
1: Suction.
0: Начинается...
3: The spanking.
0: Звёный город.
2: Latex club.
0: Начинается...

0: bad cop.
1: E da Jumai.
2: Full master.
1: Da Puskai.
0: The semen.
1: Puta.
3: Spanking.
4: Billy Harry.
2: Amazing.
1: E тогда на
2: gay website.
1: Запляшут облака. И
2: full master.
1: Запиликают нас.
0: Dicks.
2: Latex glove.

0: 300.
1: Ты хочешь, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Дорогие, моя скатность,

0: Он horny. Очень. Тебя стан с пола под покровом. Bondage. Свет
1: Семена.
0: Голубые очи. Покуй.
1: Latex Club.
0: Утром рейс на...
2: Sunshine.
0: Пускай вечер нас подождет.
1: Just lube it up. That turns me on. Latex Club.
2: Fisting.
0: Infinity.

0: хорошо от того, что ты напишешь в своих соцсетях.
1: Yeah.
0: И так во всех
1: гей-вебсайтах.
0: Грэм,
1: пенис.
0: С тобой как
1: Bonded sex party.
0: Мы уже не вместе, я же не в
1: эскорт.
0: Они примеряют
1: Bonded latex.
0: Они вижу.

Бросит бомб. Ну-ка. Залезай-ка. Тебя зазнай-ка. Performance artist.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Сегодня праздник у
3: Smartass.
2: Сегодня будут
3: fisting
4: and anal.
2: Девушек
4: bad cock.
2: С утра горят
4: and balls.
2: Пришли стоят
4: so horny.
5: The semen
2: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
3: 300 bucks. Full master.
2: Важности по...

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: yourself off. Endured the lash of the spanking. Ah, sweet Dan.
1: Баю, бай, должны все
2: Master.
1: Ночью
2: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет
2: Секс
1: опять. За день мы устали
2: Fisting
1: Скажем
2: Van
1: Спокойной ночи.

0: Waffle Master. Fisting. Anal.
1: Делаю.
0: Sex.
1: Я на...
2: Spanking.
1: Да поставила, делаю.
0: Sex.
1: Да, я...
3: The semen.
1: Я подслила, делаю.
0: Suck.
1: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю...
0: Sex.
1: Зачем-то.
4: Suck dick. Suck dick. Suck dick.
0: What?
4: Suck dick. Suck dick. Suck dick.
1: Я купила...
0: Latex glove.
1: Ты еще поза...

0: довольно сочно мне ее. Ты, Эйнал, захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про... Какой в наполнитель использовать? Ты мне отвечаешь.
1: Это конвертик. А что там?
2: The semen. Boy next door.
0: Я хочу попробовать. Конвертик.

0: лезет и какая еда.
1: Amazing.
0: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Warning.
0: Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки. Я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real man.
2: What is

теплым один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: косяк. Эй, чтоб словить мешок, купи билет, а свои пустые оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно...
0: This

0: Radio.
1: Gay website.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
4: This is even
5: nachher.
3: I'll come.
5: Больная. Просто замечательно.
3: Yeah.
6: Попробуйте новый удивительно мягкий
3: come.
6: Балтика 6. Мягкое, безалкогольное. Do you like?

хотели, чтоб выпал. Это время, что выбыл. Через кухни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только то.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: really?
1: Как-то так. Жрёшь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак. Это бой неважно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: окей,
1: Максимина. Скажешь, что
0: Майк, каждый

0: Эйно.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Симен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дек.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
2: Скинь.
1: За плечами отвези меня домой.
2: Симен.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
0: Дек.
1: Ты не мой.
0: Дек.

0: Симин.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
2: Скин.
1: За плечами отведи. Не я домой.
0: Симин.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: я был
1: гей,
0: и я имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Как?
1: Гладит у доски.
2: Fisting
3: boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три. Hot красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, boy.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: Ставки coming.
1: Залп наш прикроет отход. Мы
0: fisting
1: врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сах.
1: И победа близка.
2: Dick.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется.
0: Boy. Fisting is.
2: And suck some.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ницце, наш уезжает эшелон.
0: Полмасты.
1: Строгой плохо спится и чуть качается.
0: My cup.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На
0: кухне
1: гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: bad cock.
1: Кричал мне
0: sure.

0: 300 car.
1: Ain't no
0: bitch in my car.
1: А раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 car.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: мягкая.

0: Любишь
1: фистинг?
0: Yeah. Любишь
1: фистинг?
0: Yeah.
2: Ба-ба-ба!
0: Люблю.
3: So deep.
2: Wow.
3: So deep.
2: Ба-ба-ба!
0: Люблю. А любишь
1: фистинг?
3: So deep.
2: Oh.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah. Бау!

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Dark home.
3: В Америку открыл.
4: Performance.
3: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
5: Suck dick.
6: Fuck.
3: От руки.
7: Semen.
8: Next door.
3: Раскуренность.
9: Boss.
3: Привычка.
10: Swallow. Call.
3: Пошла в масштабе.
9: Yeah,
3: предупреждает.
7: The semen.
9: Это.
10: Call.
3: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door
11: turns me on.
5: Do
2: gay
4: performance art.
2: Dark home.
3: Который
11: anal sex.
12: Немало утекло с тех пор.
7: The semen
11: in my ass.
12: Нам слаще аромат роз.
7: The semen.
12: Перегар.
7: Semen.
4: Dark.
11: Upload your finger.
3: Предупреждает.
7: The semen.
3: Это.
11: Come.
3: Предупреждает.
12: Предупреждает.
2: А. Dark home.
5: Boy next door
11: turns me on.
5: Do
2: gay
4: performance art.
13: Я лично. Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что предупредил.
14: Извини меня за грустный.
11: Anal sex.
4: Your finger.
14: С нынешнего дня.
3: Объявим.
11: In my ass.
7: The semen.
3: Это.
11: Come.
3: Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door
11: turns me on.
9: Thank you, sir.
11: Do
2: gay
4: performance art.

0: Fisting ass.
1: De белкой. Прощайся.
2: Билли Харрингтон.
1: Как будто с легендой. Прольются все слова, как камни.

0: fantasies.
1: Я растворялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышу.
2: Get your ass down from here now, boy.
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
3: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh, pants.
0: Stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: my ass. Do anal.
1: Fucking slay.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: No, лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули
1: gay sex.
0: Я хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая
1: door.
0: Как
1: anal. Horny.
0: Бой мой.

0: Oh yeah.
1: Stick your finger.
2: Душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh master.
0: Я больше не вернусь.

0: Лес с деревьями дал
1: Дик Кам
0: Влог мелкими каплями прогонит
2: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
2: 300
0: намятый
2: next door
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: skin.
1: Это мой последний
2: секс.
3: Anarchy.
1: Вот и вся
2: next door.
1: Бросаю
3: fucking slaves.
1: Это мой последний
3: ass. Anarchy.
1: Я схожу на
2: make me come.
1: Я сегодня
2: latex club.
1: Не пью чувства без
2: my ass. Stick

0: Call.
1: Я так хочу.
0: Swallow call.
1: Я хочу.
0: Suck some dick.
1: Я буду.
0: Suck dick.

0: ass.
1: Просто доверься.
2: Master.
0: Я пред тобой. Coming.
1: И для тебя.
0: Suck some dick. 300.
1: Пустяк. Что-то
0: с my ass.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick.
0: Есть.
1: Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my dick?
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my dick?
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили, убили, убили, я-я-я-я-я, ни за что, ни про что, замочили.

0: руки сложив на
1: шкаф.
0: Третий день
1: гей
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: гей
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I ask.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: в такую.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.

0: Оброга им.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй, ей. Ну, и, конечно, восхищай. Эй, ей.
1: Коллег. Фулмастер.
0: И друзья.

0: yeah, oh, broga им,
1: эй, ну,
0: сокращай, эй, эй, ну, и, конечно, восхищай, эй, эй, коллег,
1: full master,
0: и друзей.
1: Horny.

0: И пролетел, который я не заметил. На свой дух и мне навстречу только
1: Сименов.
0: Мне светит, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
1: Stick fingers,
0: подарим ему
1: D-A-No.
0: Извини.

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
1: Не нужны гачи только, не нужны гачи только, чтобы стать сокон. Рубили наши басы плотно, басы.
0: Любить,
1: любить,
0: любить,
1: любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить,

0: Come, brother.
1: Two fat cocks.
2: Six hot loads.
1: Bad dungeon.
3: Slurs.
1: 15
4: ass.
5: Two gay sex.
6: Yeah. White palace.
7: Semen.
1: That turns me on.
8: Мы тебя научим.
1: Anal.
8: Не работать правильно.
1: Butthole.

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: зачем не мые плывут ко мне и
1: you ain't know I'm coming.
0: Зачем
1: some dick
0: коснулась
1: ass
0: зачем я
1: come.

0: artist.
1: Возле столика напротив.
0: Boy next door.
1: Полоборота.
0: Boy.
1: А в луче ночного.
0: Dungeon.
1: Так само случилось вдруг, что...

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.

0: As we can. As we can.
1: Спи спокойно.
2: Fucking calm.
1: Стоят в бушлатах, где холодно глотают.
2: Ain't no.
1: Сухим.

0: calm. Fucking calm.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из
0: бой
1: других, кто
0: секс,
1: кто
0: спать,
1: и кто на что
0: свалов.
1: Готов, кто на ветер кидает,
0: club.
1: Я наблюдаю, побиваю.
0: Calm.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: Ain't no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня скуки струничком.

0: Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на...

0: длится много лет. На
1: birthday.
0: Простой и не найти.
1: Jesus. Coming.
0: День и ночь, но мы сумеем им помочь. Кто из них?
1: Тактик.
0: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
1: Бабочки. Okay. Okay.

0: Rest in peace, Billy Harrington.
1: Твой прощальный
2: песня
1: на последней партии. Наш волшебный
2: boy next door.
1: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло.

Сейчас медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.